вода, стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

мне быть не фарисеем, как стать смиренным мытарем. По виду близок я к спасению, но так ли на

а как же снять с души оковы? Но как же снять с души оковы? Ее томящие года, ее томящие всегда. Ведь там, во глубине сердечной, во тьме сокрытый мною клад, а там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

Духа и ние ни присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наш.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях твоих. Исполнился во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножилися и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовилися пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости твоей я, и поля твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращай море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своей веком. Очи его на языке презираете, преогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, яко же разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положилися и скорби на хребте нашим. Возвелися и человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извелися ны в покой. Вниду в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе с кадилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глазу моления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, такуто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубини по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, оснежаться в силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина Его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих отвраг от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святим. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Невфалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, угли Бог в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увиделись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошу на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и не же да пожрет меня глубина, не же сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус лицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже от дел моих несть пластыря приложите ей, ниже еле, а не обязания. Но Ты, пришедый неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот дарував. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Собезначальное слово Отцу и Духови, от Девы рождшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпети, и воскресите умершия славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, двери Господня непроходимая, радуйся стеной и по крови притекающим к Тебе, радуйся, необуреваемое пристанище и неискусобрачная, росшая плотью Творца Твоего и Бога, моляще не оскудевай о воспевающих и кланяющихся Рождеству Твоему. Землю на нюже не воссия, не виде солнца, когда, бездну юже не виде нагу, широта небесная, Израиль пройди не влажно, Господи, и ввел еси его в гору святыни Твоя, хвалища и поюща победную песнь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распятие вольное восприим спаси плотью, источил еси благословение и жизнь мирови, Владыко, едини все благословения и всех содетелю, тем же благословим Тя, поем и славим поющее, воспевающее победную песнь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Врови Тя преисподнейшем мертво бывша Христе, положи благообразный Иосиф, и привали к дверям гроба камень долготерпеливее, но воскресл еси славнее, и мир совоставил еси поющий, воспевающий песнь победную. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мира, что приносите со слезами вы, глаголыши честные, женам ангел явлейся, Христос воста, текшерците боговидцем учеником, рыдающим и плачущим, якуда взыграют и ликовствуют светло. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чудеса преславные сотворяя Избавитель, исцели и слепо от рождения, брением помазав и рек, иди умыйся в Силуаме, якуда познаешь имя Бога, по земли шествующая плоть носяща, за милосердие щедрот. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едино три ипостасное существо, почитающее вернее, прославим Отца и Сына и Духа правого, Творца и Господа и Избавителя всех, единого несозданного Бога, с обесплотными взывающие, свят, свят, свят еси Царю. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во утробу неискусобрачную Твою вселися чистая, Господь, за милосердие щедрот, спасти хотя человека, истлевшего казнями вражиими. Того убо моли, грацией спасти от всякого пленения и врагов нашествия. Движимое сердце мое, Господи, волнами житейскими, утверди во пристанище тихое, наставляя яко Бог. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Колеблющихся сердца утвердил еси, землю всю поколебав долготерпеливее, честным распятием Твоим, еже претерпел еси плотью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
в новом гробе тебе положи щедре, Иосиф благообразный, воскресл же еси из мертвых тридневен, новосотворивый нас. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, что, яко мертво ищете Господа, воскресе, яко же рече, ангел же нам вещаше, блистаяся божественным зраком. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, слепо иногда от рождения приступлюша к тебе, исцелил еси все щедре, славяща смотрение твое и чудеса. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Отцу поклоняемся пребезначальному, и Сыну и Божественному Духу, три несозданному естеству, три ипостасному, единому Богу всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из чрева девическое родила еси Бога воплощена, Ему же молися, Всесвятая Владычице, ущедрите нас». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, всех владыка и творец приходя, обрети на пути слепо сидяща, плачуща и глаголюща, не видя в житии солнца сияюща, ниже луны света озаряющего, тем же вопиюти, рождейся от девы просвещей всяческая, просвети мя, яко благоутробен, да зову, припадая тебе, владыку Христе Божие, при грешении оставление даруй за множество милости нам, человеку любче. Услышав, Господи, слух Твой и убояхся, разумех смотрение Твое и прославих Тя, едини человеку любче. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умершим я древом, пожрен быв, спасе мой, жизнь сый оживил еси за великую милость, сего ради слове славлю Тя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, учеником Господи, совотворяяся преславно, сим глаголал еси идите, проповедите всюду мое воскресение. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, уверяя, Господи, восстание Твое, еже из гроба, любящим Тя Христе, в одни ноги совотворился еси, радость творя им. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воочил еси, Господи, слепо из утробы рожденно рек, иди умыся и прозри, мое славя Божество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единочестная безначальная Троице, нераздельная существом, раздельно ипостасьми, спасай вся, верно тя страхом славящая, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Рождество Твое чистое ежепаче естества, славословим блажаще верно Тебе пренепорочная, яко Бога всех родительницу. Окаянную душу мою, ноще борющуюся во тьме страстей, предвори ущедрие воссияй мысленное солнце. Дни светлые звезды во мне, в уеже разделите ночь от света. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вознеслся еси на древе щедре, и совознесл еси вся человеки, и борителя змия умертвил еси, и оживил еси создание рук Твоих, яко един Бог всех. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, положился еси во гробе волею царю бессмертнее, и царствие адово вся истощил еси, мертвое воскресением Твоим воздвигнув. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса велия соделывавшего слове на земли, люди убиша Тя беззаконии, но сам Господи един всесилен сы, як уже предрекал еси из мертвых воскресл еси Христе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, очи отверзл невидевшего свет чувственный, души просветил еси зеницы, и славите сотворил еси сего, познавши тя Творца, за благоутробе явльшеся человека. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троицу во единице, и в Троице единицу вернее славословим вси, Отца и Сына и Духа правого, единого Бога, Содетеля всех воистину.
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Как родила еси Бога благодатная Дева, Мати чистая, не познавши искуса мужеска, как упитаешь и питающего всю тварь, як уже един весть сам, всех Творец и Бог. Як уже пророка от зверя избавил еси Господи, имени из глубины несодержимых страстей возведи молюся, да приложу презреть ими ко храму святому Твоему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распнися с разбойники, владыко, избавил еси от разбойник лукавых, душетленных страстей человеколюбче Господи, вся поющее Твое распятие и восстание согласно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Положиша без дыхания Тебе мертво Христе во гробе, всем мертвым вдыхающая жизнь, воскресл же еси, Господи, вся истощивый слове гробы, божественную Твоею силою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! По восстании Христе другом глаголал еси, сидите оба во Иерусалиме, донде же облечетеся силою свыше, непобедимую и известную помощью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брение сотворь, очи слепага от рождения помазал еси, и даровал еси ему прозрение, поющую Твою слове неизреченную силу, ею же спасл еси мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три ипостасные единицы, Отче нерождение, Сыне рождение и Души исходни, три святые Господи, единосущество и сила, спасай вся люди Твоя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Величие Твоя чистая, кто исповесть, Бога бо плотью родила еси преестественно, мир Тобою избавляющего, Дева всенепорочная от всякого греха. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, душевному очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, як уже слепый от рождения, покаянием зовути, Ты сущих во тьме свет пресветлый. Струю медаруй Христе премудрости неизреченные и разума горняго, свете сущих во тьме и прельщаемых наставниче, да возмогу чудеса Твоя поведать и окаянный, я же божественные книги научи Евангелия мира, си есть слепаго чудотворение, яко от рождения слепцы, оти чувственные приемлет, и душевные, верою взывая, ты сущих во тьме свет пресветлый. Огня гасилище от раков молитва, орошающая печь, проповедница чудесе, не опаляющий, ниже зажигающий, песнословцы Бога Отец наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воздижену Тебе на древе спаси, погасе солнце, земля волнующася, колебашися вся тварь, и от гроб мертви востояху. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восставшу Ти из мертвых царю, души совосташа там и спящая, славящая силу Твою, ей уже смертные узы разрешишася. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Рано мира помазать Тя женский прииде лик, уведевши же, Господи, восставша Тя, радовахуся со священными ученики, ими же подашь нам очищение зол. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брением помазал еси очи слепаго, и сему повелел еси к Силааму идти, а мы все же прозре, песнословие Тя Христе, Царю всех. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца безначально, собезначально же Сына, и Духа Пресвятаго, песнословие, свят, свят, свят еси, Боже, Царю всех. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По Рождестве Дева явилася еси чистая, Бога бо родила еси обнищавшего естества пречистая силою Своею, Его же моли спастися всем нам. Ангелов сонм, человеков собор, царя и зиждителя всех, священницы пойте, благословите, левите, люди превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
ангельсти и чинове, на кресте тя видевши висимо Христе все царю, и тварь всю изменяюще страхом, ужасошася, поюще твоей человеку любие, слава тебе, Боже наш, слава тебе, от доли тебе видев стеняше, и подаваше скоро мертвые, от века там охранимые Христе, песнословище Твое человеку любие, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сотворяя чудеса Христе изрядная, волею воздвижен был Еси на крест, и с мертвыми совокупился Еси умертвивый ада, и вся мужеством отрешил Еси узники, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слепаго воочил Еси, к Тебе приступивши Христе, сему повелевы в села Амово купили Ти, омытися и прозрети, и Бога тя проповедати, плотью явившегося во спасение мира. Благословим Отца и Сына, и Святого Духа Господа, Троицы нераздельная, Единицы неслиянная, Боже всяческих изъждителю всех, песнословящее и верно поклоняющееся державе Твоей, от всяких искушений спасай, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Пречистая, Богу благодатная, Твоего моли Сына всегда, да не посрамит мя в день осуждения, но сочтет избранным овцам. Яко сотвори Тебе величие сильный, Деву явль Тя чистую по Рождестве, яко росшую без семени своего Творца, тем Тя, Богородице, величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На древе крестнем пригвоздился Еси Христе Божий, и вся победил Еси вражие сопротивное начало, и первую клятву потребил Еси спаси, тем же Тя подолгу величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Як увидеть Тя слове, от доли с душею воздохну, и вся мертвая страхом отреши, познавшая державу власти Твоя, тем же Тя подолгу величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, знамение сотворяющее и чудеса страшное, собор еврейский зря завистью уби, пленившего ад воскресением своим, и всех як усилен восставляющего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восстал Еси, як уже рекл Еси, животодавче из мертвых, и явился Еси святым учеником по восстании, знамение сотворивый, и воочию слепые, с ними же Тя вовеки величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Свет Отца чту, свет славлю и Сына, свет воспеваю Духа Правого, един свет нераздельный, в трех лицах разумеваемый, Бога Царя всея твари, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явившаяся пространнейшая небес Дева Чистая, вместила еси плотью Бога неописанного, и родила еси всех избавление, верою несумненную воспевающих тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Плотью уснув, як умертв царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвигат ли, и упразднив смерть, пасха нетления, мира спасение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Умные мои очи, ослепленные, Господи, от мрачного греха Ты просвети, вложив щедрое смирение и покаяние омы слезами, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мимо еды спас наш, обрети слепо без очию, плюнув на землю и сотвори брение помаза Его, к Силуаму посла идти и умытися, он же умывся, прииди, видя свет Твой, Христе мой. Ангел вопияше благодатней, чистая Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувы люди веселитеся. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на Тебе воссия,
Ликуй ныне и веселись, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

руки, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами, как ни бесилась жизнь.

друга и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто, плоть презрев, духовный храм возвел и на земле живя, на небеса вселился.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник, примогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях твоих. Исполнился во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножились и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовались и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости твоей я, и поля твоя исполнится тука. Разбодеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своей веком. Очи его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положилися и скорби на хребте нашем. Возвелися и человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извелися ны в покой. Вниду в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои и глаголаша уста моя в скорби моей. Все сожжения тучно вознесу тебе с кадилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей и вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершилось сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрине, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу во глубинах морских, якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, угли Бог в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы моей, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увиделась и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, о мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху пьющие вино. Аз же молитвою мою к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо веси поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил еси, Ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие и пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся там, и наследят их. И семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголющие ими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже от дел моих несть пластыря приложите ей, неже еле, а не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот дарував. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Собезначальное слово Отцу и Духови, от Девы росшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпети, и воскресите умершия славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, двери Господня непроходимая, радуйся стеной и по крови притекающим к Тебе, радуйся, необуреваемое пристанище и неискусобрачная, росшая плотью Творца Твоего и Бога, моляще не оскудевай о воспевающих и кланяющихся Рождеству Твоему. Землю на нюже не воссия не виде солнца, когда бездну юже не виде нагу, широта небесная, Израиль пройди не влажно, Господи, и ввел еси его в гору святыни Твоя, хвалища и поюща победную песнь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распятие вольное восприим спаси плотью, источил еси благословение и жизнь мирови, Владыко, едини все благословения и всех содетелю, тем же благословим Тя поем и славим поющие, воспевающие победную песнь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Врови Тя преисподнейшем мертво бывша Христе, положи благообразный Иосиф, и привали к дверям гроба камень долготерпеливее, но воскресл еси славнее, и мир совоставил еси поющий, воспевающий песнь победную. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мира, что приносите со слезами вы, глаголыши честные, женам ангел, явлейся, Христос воста, тек шерците боговидцем учеником, рыдающим и плачущим, якуда взыграют и ликовствуют светло. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чудеса преславные сотворяя Избавитель, исцели и слепо от рождения, брением помазав и рек, иди умыся в Силуаме, якуда познаешь имя Бога, по земли шествующая плоть носяща, за милосердие щедрот. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едино триипостасное существо, почитающее вернее, прославим Отца и Сына и Духа правого, Творца и Господа и Избавителя всех, единого несозданного Бога, со бесплотными взывающие, свят, свят, свят еси Царю. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во утробу неискусобрачную Твою, вселися чистая, Господь, за милосердие щедрот, спасти хотя человека, истлевшего казнями вражиими. Того убо моли, грацией спасти от всякого пленения и врагов нашествия. Движимое сердце мое, Господи, волнами житейскими, утверди во пристанище тихое, наставляя яко Бог. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
колеблющихся сердца утвердил еси, землю всю поколебав долготерпеливее, честным распятием Твоим, еже претерпел еси плотью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! В новом гробе Тебе положи щедре, Иосиф благообразный, воскресл же еси из мертвых тридневен, новосотворивый нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что, яко мертво ищете Господа, воскресе, яко же рече, ангел же нам вещаше, блистаяся божественным зраком. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слепо иногда от рождения приступлюша к Тебе, исцелил еси всещедре, славяща смотрение Твое и чудеса. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Отцу поклоняемся пребезначальному, и Сыну и Божественному Духу, трине созданному естеству, триипостасному, единому Богу всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из чрева девическое родила еси Бога воплощенна, Ему же молися, Всесвятая Владычице, ущедрите нас». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, всех владыка и творец приходя, обрети на пути слепо сидяща, плачуща и глаголюща, не видя в житии солнца сияюща, ниже луны света озаряющего, тем же вопиюти, рождейся от девы просвещей всяческая, просвети мя, яко благоутробен, да зову, припадая тебе, владыку Христе Божие, при грешении оставление даруй за множество милости нам, человеку любче. Услышал, Господи, слух Твой и убояхся, разумех смотрение Твое и прославих Тя, едини человеку любче. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умершимя древом, пожрен быв, спасе мой, жизнь сый оживил еси за великую милость, сего ради слове славлю Тя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Учеником Господи, совотворяяся преславно, сим глаголал еси, идите, проповедите всюду мое воскресение. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Уверяя, Господи, восстание Твое, еже из гроба, любящим Тя Христе, в одни ноги совотворился еси, радость творя им. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воочил еси, Господи, слепо из утробы рожденно рек, иди умыся и прозри, мое славя Божество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Единочестная безначальная Троице, нераздельное существом, раздельно ипостасьми, спасай вся, верно тя страхом славящая, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Рождество Твое чистое, ежепаче естества, словословием блажаще, верно Тебе, пренепорочная, яко Бога всех, родительницу». Окаянную душу мою, ноще борющуюся во тьме страстей, предвори ущедри и воссияй мысленное солнце. Дни светлые звезды во мне, вое же разделите ночь от света. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознеслся еси на древе щедре, и совознесл еси вся человеки, и борителя змия умертвил еси, и оживил еси создание рук Твоих, яко един Бог всех. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Положился еси во гробе волею царю бессмертнее, и царствие адово вся истощил еси, мертвое воскресением Твоим воздвигнув. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чудеса велия соделывавшего слове на земли, люди убиша Тя беззаконии, но сам Господи един всесилен сы, як уже предрекал еси из мертвых воскресл еси Христе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Очи отверзл невидевшего свет чувственный, души просветил еси зеницы, и славите сотворил еси сего, познавши тя Творца, за благоутробие явшегося человека. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Троицу во единице, и в Троице единицу вернее словословим вси, Отца и Сына и Духа правого, единого Бога, Содетеля всех воистину.
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Как родила еси Бога благодатная Дева, Мати чистая, не познавши искуса мужеска, как упитаешь и питающего всю тварь, як уже един весть сам, всех Творец и Бог. Як уже пророка от зверя избавил еси Господи, и мене из глубины несодержимых страстей возведи молюся, да приложу презретими ко храму святому Твоему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распнися с разбойники, владыко, избавил еси от разбойник лукавых, душетленных страстей человеколюбче Господи, вся поющая Твои распятие и восстание согласно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Положишь без дыхания Тебе мертво Христе во гробе, всем мертвым вдыхающая жизнь, воскрес лжи еси, Господи, вся истощивый слове гробы, божественную Твоею силою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! По восстании Христе другом глаголал еси, сидите обово Иерусалиме, донде же обличетеся силою свыше, непобедимую и известную помощью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брение сотворь, очи слепого от рождения помазал еси, и даровал еси ему прозрение, поющую Твою слове неизреченную силу, ею же спасл еси мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три ипостасные единицы, Отче нерождение, Сыне рождение и Души исходние, три святые Господи, единосущество и сила, спасай вся люди Твоя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Величие Твоя чистая, кто исповесть, Бога бо плотью родила еси преестественно, мир Тобою избавляющего, Дева всенепорочная от всякого греха. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, душевному очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, як уже слепый от рождения, покаянием зовути, Ты сущих во тьме свет пресветлый. Струю медару и Христе премудрости неизреченные и разума горняго, свете сущих во тьме и прельщаемых наставниче, да возмогу чудеса Твоя поведать и окаянный, я же божественные книги научи Евангелия мира, си есть слепаго чудотворение, яко от рождения слепцы, оти чувственные приемлет, и душевные, верою взывая, Ты сущих во тьме свет пресветлый. Огня гасилище от раков молитва, орошающая печь, проповедница чудесе, не опаляющий, ниже зажигающий, песнословцы Бога Отец наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воздижену Тебе на древе спаси, погасе солнце, земля волнующаяся, колебашися вся тварь, и от гроб мертвей востояху. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восставшу Ти из мертвых царю, души совосташа там и спящая, славящая силу Твою, ей уже смертные узы разрешишася. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Рано мира помазать и Тя женский прииде лик, уведевши же, Господи, восставши Тя, радовахуся со священными ученики, ими же подашь нам очищение зол. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брением помазал еси очи слепаго, и сему повелел еси к Силааму идти, а мы все же прозре, песнословие Тя Христе, Царю всех. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца безначально, собезначально же Сына, и Духа Пресвятаго, песнословие, свят, свят, свят еси, Боже, Царю всех. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По Рождестве Дева явилася еси чистая, Бога бо родила еси обнищавшего естества пречистая силою Своею, Его же моли спастися всем нам. Ангелов сонм, человеков собор, царя изиждителя всех, священницы пойте, благословите, левите, люди превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
ангельстие чинове, на кресте тя видевши висимо Христе все царю, и тварь всю изменяюще страхом, ужасошася, поюще твоей человеку любие, слава тебе, Боже наш, слава тебе, от доли тебе видев стеняше, и подаваше скоро мертвые, от века там охранимые Христе, песнословище Твое человеку любие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сотворяя чудеса Христе изрядная, волею воздвижен был еси на крест, и с мертвыми совокупился еси умертвивый ада, и вся мужеством отрешил еси узники. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слепагово очил еси, к Тебе приступивши Христе, сему повелевый в села Амово купили ти, омытися и прозрети, и Бога тя проповедати, плотью явившегося во спасение мира. Благословим Отца и Сына, и Святого Духа Господа, Троице нераздельная, Единице неслиянная, Боже всяческих изъеждителю всех, песнословящее и верно поклоняющееся державе Твоей, от всяких искушений спасай, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Пречистая, Богу благодатная, Твоего моли Сына всегда, да не посрамит мя в день осуждения, но сочтет избранным овцам. Яко сотвори Тебе величие сильный, Деву явль Тя чистую по Рождестве, яко росшую без семени своего Творца, тем Тя, Богородице, величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На древе крестнем пригвоздился еси Христе Боже, и вся победил еси вражие сопротивное начало, и первую клятву потребил еси спаси, тем же Тя подолгу величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко види Тя слове, от доли с душею воздохну, и вся мертвая страхом отреши, познавшая державу власти Твоя, тем же Тя подолгу величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, знамение сотворяющее и чудеса страшное, собор еврейский зря завистью уби, пленившего ад воскресением своим, и всех як усилен восставляющего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восстал еси, як уже рекл еси, животодавче из мертвых, и явился еси святым учеником по восстании, знамение сотворивы, и воочию слепые, с ними житя вовеки величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Свет Отца чту, свет славлю и Сына, свет воспеваю Духа Правого, един свет нераздельный, в трех лицах разумеваемый, Бога Царя всея твари, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явившаяся пространнейшая небес Дева Чистая, вместила еси плотью Бога неописанного, и родила еси всех избавление, верою несумненную воспевающих тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Плотью уснув, як умертв царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвигат ли, и упразднив смерть, пасха нетления, мира спасение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Умные мои очи, ослепленные, Господи, от мрачного греха Ты просвети, вложив щедрое смирение и покаяние омы слезами, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мимо еды спас наш, обрети слепо без очию, плюнув на землю и сотвори брение, помаза Его, к Силоаму посла идти и умытися, он же умывся, прииди, видя свет Твой, Христе мой. Ангел вопияше благодатней, чистая Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувы люди веселитеся. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на Тебе воссия,
Ликуй ныне и веселись, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги

чтил седину, и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил.

прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя любит.